смогла разобрать ни одного слова в этой песне, которая открыла музыкальную программу этого часа. Это был Джонни. Песня называется «Падаю, поймай». Ну, видимо, как всегда, ударения были переставлены так, что, ну, звучит, может быть, и как-то мелодично, а вот со смыслом справиться трудно. 7:02 в Уральске. Доброе утро всем! Друзья, вы когда-нибудь задумывались, почему спящая красавица проснулась идеальной? Да потому что 100 лет сна, ни мешков под глазами, ни желания полежать еще 5 минут. Понятно, дело, что в нашей жизни утро скорее квест Фиона до заката. Но знаете, чему учит эта сказка? Иногда нужно просто выспаться. Надеюсь, вы этим ночью и занимались. Сейчас вы чувствуете себя прекрасно. Ну а если мир кажется колючим шиповником, заваривайте кофе, ставьте чайник. Магия начнется после первого глотка. Меня зовут Елена Левитан. Я заступила на свое утреннее дежурство. Полна силы и энергии. Готова к сюрпризам, перипетиям, событиям сегодняшнего дня, который хочется, чтобы прошел ярко, безболезненно, наполненным событиями и чем-то очень-очень-очень радостным. Я надеюсь, что всем, кто настроен на волну нашей радиостанции, в этом будет помогать наша музыка, информация и все, что здесь у нас происходит. Сегодня 14 мая, четверг на календаре. За окном уже плюс 17. Да, плюс 17. Днем синоптики обещают плюс 27. Сохранится облачная погода, осадков не ожидается. Ветер 4 метра в секунду юго-восточный, вода плюс 14 градусов. Я надеюсь, что этой информации достаточно для того, чтобы пробудиться и понять. Так, все, сказать себе все. Так, я проснулся, я проснулась, надо что-то делать. Ну, делайте что-нибудь. Я вам немного мотивации подброшу от Moonwalkers Music песней «Как хочется жить». Хорошее слово. Хорошее словосочетание, хорошее предложение. Ну-ка, повторим давайте все вместе. Как хочется жить, а хорошо жить еще лучше.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Друзья, время народно-погодных примет. Более понятное. И что у меня сейчас в голове? А в голове у меня то, что... Если сегодня тепло, ясно, остаток весны и начало лета будут теплыми и солнечными. Вот так-то записано в скрижалях пыльных, томящихся на наших книжных полках. Утренний туман сегодня предвещает дождливое лето с возможными наводнениями. Я заглянула посмотрела на свою рассаду. Никакой росы не видно. Стоят сухенькие листочки, так что можно не опасаться. Дождь сегодня обещал бы нам богатый урожай зерновых и овощей. Ну, я думаю, нам и того хватит, что мы вырастим. Вот 3 перца вырастут, и мне достаточно. Так, если холодно и пасмурно 14 мая, лето будет прохладным, не слишком благоприятным для урожая. Сильный ветер предсказывает засушливое лето с возможными бурями и ураганами. Нет сегодня сильного ветра. Прошли они все. Так, что еще? Считалось, что дождь и холод в этот день предвещают суровую зиму. Но по прогнозам синоптиков, сегодня достаточно тепло, если считать плюс 27 теплом. Это, по-моему, уже даже жара. Ну и дождя нам тоже синоптики сегодня не обещают. А вот сильная жара с солнцепеком тоже являлась так себе предвестником. После такого лета бывало сереньким и зябким. Ну, вот тут хочется сказать, 27 это еще и немного. Видите, как когда знаешь какой-то ответ, хочется его подогнать под что-то хорошее, под правильное. Ну, как ни крути, вот такое, друзья мои, жара и дождь, все каким-то образом именно сегодня что-то нам, да, предвещают. Ну, поживем и видим, как всегда, что к этому еще добавить. Добавить к этому нужно то, что чуть позже звездные подсказки для всех знаков зодиака, а темой или красной нитью сегодняшнего утреннего дежурства я решила выбрать, знаете ли, смысловую нагрузку сказок. Помните, говорят, в сказке ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок, не только молодцам, но и молодицам. Я думаю, давно вы сказок не перечитывали, если, конечно, у вас дети выросли. А если маленькие, да, наверное, почитываете что-то по вечерам. А вот тут с утра давайте вспомним все мудрости, которые мы когда-то впитывали со сказками. В частности, а вы знали, что в первой версии сказки «У красной шапочки» не было никакого охотника? Да, да, да, девочка сама справлялась с трудностями. А мораль, между прочим, для современных леди: если на вашем пути к цели встретился волк, не ждите дровосеков, просто не сбивайте с маршрута и держите корзину крепче. Мы сами кузнецы своего долго и счастливо. А? Каково? Каково? Так, друзья, вот вам птичка от Хамали и Наваи в нашей музыкальной программе. Пойду перебирать все астрологические прогнозы, которые более-менее приятны. Я все выбираю хорошие, чтобы настроить вас исключительно позитив сегодняшнего дня. Я думаю, что у меня получится.

0: вложил в дар.
1: Радиорубка.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Ну да, не очень хорошо начинать день, ощущая камень на сердце. Надеюсь, что вы сегодня проснулись легко, может быть, даже беззаботно, потому что все в голове выстроено, план, цель на день. А остается лишь узнать, на что сегодня обратить внимание дополнительно. Может быть, напротив, вот не замечали никогда, а стоит. Что нам подсказывают звезды на день сегодняшний, 14 мая 2026 года? Овны, сегодня вы ощутите мощный поток внутренней энергии. Это ваш ресурс для реализации самых смелых замыслов. Любые задачи, даже самые сложные, станут отличной возможностью проявить свои сильные стороны и вырасти над собой. Если столкнетесь с трудностями на работе, воспринимайте их как ценный опыт. Конструктивная критика не повод для сомнений, а инструмент для профессионального развития. Выделите в ней полезные идеи и примените их. В личной жизни вас ждут теплые моменты. Партнер покажет, как сильно вас ценит. Тельцы, день приглашает к бережному диалогу с собой. Уделите время осмыслению своих целей и истинных желаний. Пересмотр приоритетов – не отказ от планов, а мудрая корректировка курса с учетом нового опыта и внутренних изменений. Близкие люди станут вашей опорой, их взгляд поможет увидеть ситуацию под другим углом и найти неожиданные решения. Короткая прогулка или легкая разминка подарит ясность ума и прилив сил. Вечер, проведенный в кругу семьи или друзей, наполнит сердце теплом и напомнит о том, что действительно важно. Близнецы, ваша креативность сегодня настоящий источник вдохновения. Идеи будут приходить легко, а их реализация принесет радость и удовлетворение. Новые проекты раскроют ваш потенциал, особенно в сферах, где важны коммуникации и обмен мыслями. Если в общении с друзьями возникнут недопонимания, помните, что это не конфликт, а возможность научиться лучше слышать друг друга. Проявляя чуткость, вы укрепите связи и создадите пространство доверия. В личной жизни вас ждет приятный сюрприз. Романтический жест партнера напомнит о глубине вашей чувств и подарит новые эмоции. Раки, забота о себе сегодня не роскошь, а необходимость. Прислушайтесь к потребностям тела и души. Уединение не изоляция, а возможность восстановить внутренний баланс и услышать свои истинные желания. Творчество и медитация помогут снять напряжение, пробудят новые идеи. Семейные разногласия, если они возникнут, станут поводом для откровенного разговора. Искренность и эмпатия помогут найти общий язык. Вечер, посвященный любимым занятиям, станет наградой за день. Львы, ваша харизма сегодня особенно притягательна. Когда она у них была не притягательна? Используйте это, чтобы создать вокруг себя атмосферу открытости и доверия. Новые знакомства принесут свежие впечатления и могут перерасти в долгосрочные связи, основанные на взаимном уважении. Идеи, которыми вы поделитесь, найдут отклик у окружающих. Ваша уверенность вдохновит других на смелые шаги. В отношениях вас ждет трогательный момент. Внимание партнера напомнит, как много вы значите друг для друга. На работе сосредоточьтесь на деталях. Принимайте рутину как способ довести проекты до совершенства и гордиться результатом. Девы, домашние дела сегодня станут способом обрести гармонию. Наведение порядка в пространстве поможет упорядочить мысли и почувствовать контроль над ситуацией. Финансовые вопросы потребуют внимания, но ваш аналитический ум легко справится с расчетами и планированием. Организация пространства – это не просто уборка, а создание среды, которая поддерживает ваши цели и настроение. Ваша внимательность к мелочам сэкономит время и силы. Близкие сегодня оценят вашу поддержку. Даже короткий разговор или совет помогут им почувствовать вашу заботу. Весы. Коммуникация сегодня ваш главный инструмент. Умение слушать и говорить откроет двери там, где раньше были барьеры. Разговор с теми, с кем прежде не удавалось найти общий язык, станет шагом к взаимопониманию и новым возможностям. Обсуждение важных вопросов принесет ясность. Вы увидите, как общие цели объединяют людей и помогают двигаться вперед. В личной жизни комплимент или романтический жест напомнит, что вас... Или романтический жест напомнит о вас. Открытость к новым знакомствам расширит круг единомышленников. Среди них могут оказаться те, кто вдохновит вас на перемены. Скорпионы, доверяйте своей интуиции и вы, которая поможет принять верное решение. В профессиональных и личных вопросах опирайтесь на ощущения. Они укажут на то, что действительно важно, и уберегут от личных сомнений. Финансовая осторожность – не ограничение, а забота о будущем. Взвешенный подход к тратам сохранит ресурсы для действительно значимых целей. Вечер, посвященный хобби, станет мостом к внутреннему покою. Любимое занятие снимет напряжение и напомнит, что радость в простых вещах.
Тельцы, день зовет к открытиям. Желание исследовать новое будет знаком того, что вы готовы к росту и расширению горизонтов. Путешествие или даже короткая прогулка подарят свежие впечатления и пробудят любопытство. Новые знакомства станут источником вдохновения. Идеи этих людей могут зажечь в вас искру для собственных проектов. Открытость миру притягивает возможности. Доверьтесь течению событий, и они приведут вас туда, где вас ждут сюрпризы. Козероги, время заглянуть вглубь себя. Размышления и медитация помогут услышать голос души и понять, чего вы хотите на самом деле. Духовное развитие – не абстрактное понятие, а путь к устойчивости. Четкое осознание своих ценностей станет опорой в любой ситуации. В общении с близкими терпение станет ключом к гармонии. Постарайтесь увидеть ситуацию их глазами, и это предотвратит недопонимание. Спокойный вечер даст возможность перезагрузиться. Книга или фильм создадут атмосферу уюта и помогут восстановить силы. Водолеи, ваши идеи сегодня особенно ценны. Делитесь ими смело, они могут стать отправной точкой для чего-то грандиозного. Командная работа раскроет потенциал, взаимодействие с единомышленниками усилит ваши сильные стороны и компенсирует слабые. Друзья не только поддержка, но и соавторы. Их предложения помогут доработать планы и увидеть новые перспективы. Совместные проекты принесут удовлетворение. Вы почувствуете, как общий труд создает нечто большее, чем сумма отдельных усилий. В личной жизни приятные сюрпризы напомнят, что рядом есть люди, которые верят в вас и вашу уникальность. И, наконец, рыбы. Ваша восприимчивость сегодня обострит интуицию и поможет заметить то, что скрыто от других. Творчество станет способом выразить внутренний мир. Дайте волю фантазии, и вы откроете в себе новые таланты. В любви вас ждет трогательный момент. Забота партнера покажет, как глубоко он вас понимает и ценит. Занятие любимым делом восстановит силы и напомнит, ради чего стоит двигаться вперед. Доверьтесь своим ощущениям. Они подскажут, какие шаги принесут радость и помогут реализовать мечты. Ну, надо сказать, что в общем и целом неплохо все складывается для всех знаков зодиака. Спасибо звездам. Но в большей степени сегодня какой-то такой, знаете ли, основанный на интуиции день для большинства. Это говорит о чем? Что да, конечно, глаза нам помогают видеть, уши слышать, нос что-то чувствовать, но иногда нужно прислушаться к себе, к самому себе, своему нутру, своему сердцу, душе, своим желаниям. И вот все это соизмерить с тем, что происходит вокруг вас. Если найдете гармонию, сможете это как-то все построить, настроить, я думаю, все будет замечательно. А если не верите, а если не надо, а если тьфу, а если руку бросили, то, пожалуйста, как группа «Ноль», идите и курите. Группа «Ноль», кто такую помнит, кто такую знает? Ну, на самом деле, вот одна из песен сейчас продолжит нашу музыкальную программу. Ну, кто знает, тот, наверное, порадуется, кто не знает, удивится. Но, тем не менее, творчество у них необычное, такое приятное, интересное.

На всех площадках вот эта песня Турара Барадам, конечно же, звучит и покоряет сердца. Потрясающий трек, конечно, заслуживающий внимания и благодарности за появление. 7:52 в стране, как раз под финал этого первого моего часа дежурства. Выполняю музыкальные заявки от наших постоянных радиослушателей. Это здорово. Спасибо, что вы уже здесь, вы проснулись. Я так понимаю, мы вместе с вами входим в новый день. Первая заявка пришла от Александра, который написал, что дочка Дашенька желает, чтобы для всех пап на свете прозвучала песня в исполнении Сони Маруси «Мой любимый папочка». Ну и, конечно же, наверное, в первую очередь для своего родного и любимого, единственного папочки на свете. Выполняю музыкальную заявку.

Ой, уверена, сейчас все папы утерли глаза. Слезы прошли, у нас теперь есть заставка к рубрике «Песни от Михаила». И он, конечно же, уже на связи, и он уже попросил поставить, включить в нашу музыкальную программу песенку, которую я, конечно же, с радостью выполняю под финал этого музыкального часа. Друзья мои, не стесняемся, присылаем свои музыкальные заявки. По мере возможности все буду выполнять для того, чтобы вы могли услышать свои любимые треки на волне своего, надеюсь, любимого радио. Михаил, ты исключительно для вас, Терри Свимс, Lose Control в нашей музыкальной программе.

Открыли музыкальную программу нового часа на волне Радио Кей. Мое дежурство продолжается. Зовут меня Елена Левитан. Доброе утро всем, кто уже на работе. А если вы, друзья мои, вдруг застряли где-то в пробке, я не знаю, или что-то у вас там не получается успевать на работу, то не переживайте, что ваша карета превратится в тыкву. Вы не одиноки. Золушка была королевой дедлайнов. Она знала, магия работает до полуночи. У нас с вами дедлайны чуть мягче. Но советую туфельки и документы сегодня не терять. Кстати, в оригинале туфельки были меховые, ошиблись при переводе, а бренд создали на века. Так что, друзья мои, можно сегодня создавать и свои легенды, если хотите. Вы вообще делайте вообще все, что хотите. Ваша жизнь, ваш день, поэтому наполняйте его чем-то светлым, радостным и хорошим, хорошим, запоминающимся. Я не думаю, что мы запомним погоду сегодняшнего дня, но, тем не менее, ощущения какие-нибудь останутся. Плюс 17 за окном, по прогнозу синоптиков, днем сегодня сохранится облачная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов, а по народным погодным приметам это нам гарантирует хорошее лето. Про урожай уже не помню, но что-то будет все хорошо у нас летом. А главное, что финал весны и начало лета будет однозначно теплыми, без заморозков и каких-то катаклизмов. В этом части у нас программа для меломанов. Продолжаю принимать ваши музыкальные заявки, по мере возможности их выполнять. И желать всем, кто с нами, конечно же, хорошего старта сегодня. Друзья, не расслабляемся, напротив, с хорошими мыслями, идеями, какими-нибудь целями и планами входим в рабочий ритм и двигаемся в ритме музыки, который продолжает звучать в нашем эфире. Вон Амур, Анатайф и Демили с композицией «Мархаба» прямо сейчас.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: прозвучала музыкальная заявка нашего радиослушателя Максата Алсу, Энрике Иглесиас, You My One. Друзья, возвращаясь к теме сказок, теме сегодняшнего моего дежурства, хочу напомнить вам сказку о рыбаке и рыбке. Или как там, старуха? А рыбаке и рыбке, да. Помните старуху? Она же не просто старуха. По нынешним меркам она пример человека с высоким KPI. Ей не корыто нужно было, а карьерный рост. Но сказка учит экологии желаний. Если требовать от жизни все, не давая ничего взамен, можно вернуться к исходному коду. Так что ставим цели на день, но ценим то, что уже есть в нашем неводе, друзья. И это к чему? К тому, что практически через какое-то количество минут начнется игра «Керемеря» для истинных меломанов. Ставим цель выиграть сегодня и по максимуму стать победителем целого месяца. Причем цель-то доступная абсолютно для всех. Главное иметь под рукой телефон и слышать наше радио. Так, давайте вспомним еще один замечательный проект под названием «Опиум». «Опиум для народа». Вспомним его буквально через минутку после того, как пройдем и, конечно же, очередной урок казахского языка. Так, урок казахского языка, потом у нас получается... Да, у нас... А что это? О чем я говорила? Ага. Куда она делась-то? Опиум. Да, опиум у нас будет в эфире. А вот потом уже и программа «Керемеря». Так что, друзья мои, все прям так плотненько идет. Даже не успеваю переставлять тут всякие штучки на своем мониторе. Всем, кто здесь, кто с нами, друзья мои, ну что, цели есть, планы есть, двигаемся. Учим, используем, запоминаем.
1: Учим казахский язык легко.
2: Ким – одежда. Кимыңды жена. Убери свою одежду.

0: одежду. Ким – одежда. Жена – убери. Кимыңды жина. Ким – одежда. Жена – убери. Кимыңды жина.
1: Учим казахский язык

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ага, именно так все. 8 часов и 31 минута в стране. Ну что, мы с Дмитрием Давыдовым сделали ставки, что сегодня никто не угадает вот загаданная мной песня. Загаданную мной песню. Если кто-то угадает, и я не знаю, тут даже аплодисментов обоим будет мало. Но давайте посмотрим. Напомню, что по условиям нашей игры сейчас прозвучит перевернутый фрагмент композиции, и вам нужно позвонить по номеру 8-771-202-1006 и сказать, кто это исполняет, назвать исполнителя, либо название песни, или можно напеть, если знаете слова. Все это будет считаться абсолютно правильным ответом. Что еще? Ну, если какие-то будут сложности, конечно, я приготовила подсказки. Конечно, потому что хочется, чтобы победитель был каждый день. Мы ведем летопись победителей. По итогам месяца самый активный участник, часто дозванивавшийся и правильно называющий ответы, получит главный приз. Это футболка от Нурии Абдоловой, художницы, можно сказать, общепланетарного масштаба, потому что оно безгранично. Футболка с принтом ее авторской картины. Плюс еще ежедневник, тоже расписанный ее рукой, волшебный, магической, с любовью наполненный. Просто вот все планы, которые будет туда вносить, они будут выполняться как по мановению волшебной палочки. Вот, друзья, хочется пожелать всем удачи. Надеюсь, что вы готовы. Я знаю, что наши постоянные радиомеломаны всегда на старте. Поэтому ничего не объясняя пока, давайте попробуем послушать фрагмент, перевернутый фрагмент песни. Может быть, на самом деле вам ничего и не понадобится, никаких подсказок. А если я сейчас сразу подскажу, вы начнете гуглить, я уже знаю, как вы это делаете и что вы делаете, поэтому давайте все-таки немножко напряжем свой слух вместе и попробуем разгадать сегодняшнюю композицию. Всем желаю удачи, поехали!

0: вот и все. А вот и все, все, все. Все, уже все. Уже все, уже прозвучал фрагмент. Что, есть какие-то варианты? Тактику наших радиослушателей я уже знаю. То есть Михаил Великий ждет. Кто позвонит, кто не позвонит. Максат всячески пытается угадать с помощью гугля. Вот, остальные сидят и раздумывают. Может быть, потирают виски, чтобы активировать все, что там находится внутри. Ну что? Нет версии, да? Ну, я, в принципе, вот-вот-вот. Ставки-то, у нас ставки высоки сегодня с Дмитрием. Потому что... Ага, есть! Есть-таки у нас звоночек. Алло.
1: Алло.
0: Алло,
1: доброе утро.
0: Доброе утро, Макса. Доброе утро. Так, у вас есть версия?
1: Я вроде это... Слово перевернул. А на английском, да, песня? Я понял.
0: Еще раз, какая песня?
1: Песня на английском.
0: Я плохо. Да? А вы меня сейчас песню называете или группу?
1: Песня на английском, да, это звучит?
0: Да, да, на английском.
1: Тогда там песня динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь- «Город Насыров» и этот поет ее. Алена Апина.
0: Да, исполняли они эту песню абсолютно точно.
1: Эти лунные ночи.
0: Да, это «Лунные ночи». А в оригинале, то есть на самом деле, это «Динги Донг», группа из Нидерландов, победители Евровидения 75-го года, группа «Тычин». Не помните, наверное, такую. У меня пластинка была, я вот помню. Поэтому...
1: Да. Не знаю даже. Ну, русскую версию я хорошо знаю.
0: Ну да, конечно, конечно, все ее знают. Пойте, пойте, Максата. Никто вас не слышит.
1: Эти лунные ночи, серые дни короче.
0: Та-ра-та-та-та-ра-та-та. Ну, в принципе, да, это самые главные слова. Что, аплодисменты еще раз. Спасибо большое. Так, я поняла, вы тоже серьезно настроены в этом месяце. Жизнь у вас весела, вписываю ваше имя. Передавайте
1: боремся,
0: приветы.
1: Боремся не на жизнь, а на нас.
0: Я поняла, поняла. Футболка того стоит. А на самом деле это уникальная штука. Ее даже носить жалко. Кому приветы хотите передать? Может, что-то сказать? Кстати, какая любимая сказка у вас была в детстве? А может, и не в детстве?
1: Я даже не помню, чтобы сказка была у нас. На то время такого не было, чтобы сказать.
0: Ну, а вот как в гостях у сказки не смотрели? Может быть, какие-то вот есть воспоминания? У меня вот была Руслана Людмила. Мне казалось, ой, какое-то волшебство просто, фэнтези. С ума сойти.
1: Ну, про разбитое корыто все знают, читали.
0: Про корыто, да. Так, хорошо. Кому приветы передаем?
1: Как всегда, всем, кому, кто меня узнал. Всем нашим конкурентам, Михаилу Великому и просто Михаилу, Аслану и все прочее.
0: Да, у нас еще Александр есть, да.
1: Александрович.
0: Да.
1: Все. Диме Давидову тоже привет.
0: Дмитрию, конечно, привет. Вот только что сейчас зашел, помахал головой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, все-таки разгадали. Поэтому все. Теперь мы даже спорить не будем. Сейчас щелбанов друг другу надаем, и все, и больше спорить не будем.
1: Ладно,
0: спасибо большое. Спасибо. Рады, что вы с нами. Ну что, вот, все разгадано, все хорошо. А главное, был повод пообщаться. В очередной раз Максат доказал, что он на самом деле истинный меломан, знающий все и вся. Еще, наверное, раз скажу, что да, была загадана оригинальная песня группы «Тычин». Группа 69-го года. Сейчас вот, кстати, Евровидение идет. Я, по-моему, вот как-то мельком где-то увидела информацию. Но мне это не интересно. А то, что вот они были в 75-м году победителями, да, такой многочисленный коллектив, их там, по-моему, 5 или 6 человек из Нидерландов, вот они такие. И вот эта песня была исполнена, а уже вот Мурат Насыров и Алена Апина сделали такой кавер, и, конечно, эта песня очень, то есть второй раз вошла в жизнь уже вот в их версии, и ее, конечно же, все прекрасно помнят. Но мы с вами послушаем оригинал, как и положено, группа «Тычин», «Динги-донг» в нашей музыкальной программе.

0: Интересно, познаватенько. Я думаю, что все уже окончательно проснулись. А вот трава зеленая, конечно, это какое-то волшебство. Как это радует глаз, как глазоньки отдыхают, глядя на зеленую травушку. Если, конечно, это не та трава, которую нужно косить на своем участке. Ну и даже там она все равно, она просто прекрасна. 8 часов и 51 минута в стране. Друзья, продолжая тему мудрости, черпаемой, неисчерпаемой в сказках, хочу вам напомнить, ну или как, давайте подумаем о том, что, наверное, вы замечали, и я замечаю, что злодеи в сказках, они такие стильные всегда. Ну, вспомните, Малефисента, там, Гринч, ну вот они какие-то особенные, да? То есть вот главный герой может быть там просто в шароварах, там в штанах в порванных, а эти нет. Эти просто прям вот очень какие-то прям такие невероятно красивые. Психологи говорят, что вот злость этих злодеев сказочных, это часто просто недосып или обида. Да. Ну, если так вот поразмыслить, да, чаще всего обида, конечно. Ну и там понятно, что вот кто-то не спал, кто-то там не ел. Вот поэтому, если вдруг коллега или ваш начальник ведет себя как Кощей Бессмертный, знаете что, не ищите иголку в яйце. Просто предложите ему конфетку. Потому что доброта – это самое мощное заклинание. Спешите делать добрые дела. Я с радостью выполняю музыкальную заявку нашего радиослушателя Михаила Великого. Сейчас прозвучит нетленочка под названием «Носа, носа». С какого носа? Ага, так. И хочу передать привет от Аслана Максату. Такая ответочка через наш WhatsApp, куда вы присылаете сообщения разного рода и по поводу рекламы, и по поводу приветов и поздравлений. Вот, пожалуйста. Все, что успеваю прочесть, не запутаться, передаю в эфир. Передаю в эфир. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну что, слушаем «Носу». На носу. А еще в этом часе прозвучит песня «Лунным светом». Нет, это уже не «Лунные ночи», а про «Лунный свет» от Торнике, Квитатиани и Назира. Ну, такая, собственно говоря. Ну, прикольно. Мне кажется, когда едешь в машине, они как-то колоритно очень звучат из радиоприемников. Как в других местах слушается? Ну, не знаю. Если слушаете на работе, потом напишите мне ваши ощущения.
1: Всего! Носа, носа, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Андрей Киркоров. Но не хуже, не лучше, очень миленько, динамичненько, позитивненько, с любовью. А главное, да, с любовью и про любовь. Энтони Эль Мейджер в нашей музыкальной программе в самом начале нового часа. 9.02 в стране, 14 мая на календаре, четверг. Всех приветствую, всех, кто с нами. Друзья, я надеюсь, что на ваших лицах улыбки. Вы знаете, что вы делаете. Все у вас хорошо. Не надо. Все хорошо, а будет еще лучше. Потому что вот, пожалуйста, и погода улучшается. Уже не плюс 17, а плюс 18. Не 16, плюс 18 уже. Да, переменная облачность сохранится сегодня в течение дня. Осадков не ожидается. Плюс 27, обещают синоптики, сегодня максимум. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Тоже вроде как пока не меняется. Ну так, чуть плюс, минус 1-2 метров в секунду, но, собственно говоря, особых порывов вроде не ждать нам сегодня. Так, это что касается погоды. Ближайшего часа, конечно же, я собираю ваши приветы и поздравления на программу «Кто сегодня молодец?». Если у кого-то есть какие-то пожелания музыкальные, тоже присылайте их к нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Так, да, что еще? Да, пожалуй, все. Тему сказок буду продолжать. Мудрости, которые прописаны, опять же, в прошлом когда-то людьми, которые, ну, вот таким способом выражали свое мышление, свои мысли. Ну, а в современном мире, когда, да, ну, какие сказки? Ну, какие сказки? Мы такие реалисты. Прям вот мама не горюй. А иногда, да, нужно немножко, да, и пофантазировать, и, может быть, вспомнить всяких нелепых персонажей и порадоваться тому, что в этом мире много сказочного. Сказочного. Вспомните, например, Колобка. Вот Колобка. Ну, простодушный персонаж, ушел от дедушки, отшел от бабушки, забыл про осторожность. И, пожалуйста, вам мораль. Будьте, конечно, смелыми, как Колобок, но не позволяйте никому вешать лапшу вам на уши или петь песенки, заманивая какие-то сомнительные проекты. Вот. Ну, согласитесь, я же права. Мы слушаем... Что мы слушаем? Мы слушаем Олега Майами. Песня называется «Одиночка». Не знаю, чем она привлекла мое внимание, как-то она мне попалась на просторах интернета. Ну, забавненько, миленько. Да, лучше бы Олег Майами, конечно, сказки не писать, ему не надо писать. Пусть пишут вот такие песенки, которые иногда забавляют своими словосочетаниями.

артефактом. Сегодня станет хорошее настроение, поскольку оно заряжает получше любого эликсира. Эликсира — это однозначно. Ну, не верите, проверьте хотя бы. Друзья, кстати, опять же, о здоровье, о эликсирах. Сегодня у нас в 15:00 состоится выпуск программы «Ваш доктор». Сегодня у нас в гостях акушер-гинеколог медицинского центра «Оталап» Людмила Александровна Ералиева. Милые дамы, будем говорить о нас с вами с точки зрения гинеколога. Вообще интересно с их точки зрения говорить о нас. Ну да ладно, я думаю, есть вещи, о которых нужно иногда говорить, иногда напоминать, чтобы мы жили долгую, счастливую, сказочную жизнь. Немного времени остается до программы «Кто сегодня молодец?». Принимаю ваши сообщения с приветами и поздравлениями. Кстати, есть сообщения, которые пришли загодя сегодняшнего дня, заранее. Люди постарались, ну скажем, как это... свои заботы скинуть на нас, потому что они заранее написали, что поздравьте, пожалуйста, 14 числа, и, собственно говоря, теперь спокойненько ждут этого поздравления. А нам теперь главное не забыть, и вот каждый день, ах, не забыли. Надеюсь, что как только наступит момент, я тоже не забуду озвучить заранее присланные поздравления с днем рождения. Ну и слегка, скажем так, вообще отдаленно, вообще вот только практически двумя словами «Баба-Яга» связывается наша музыкальная программа и тема, которая «Красная нить» сегодня проходит через все утро. Так. Elements of Dysfunction. Вот это исполнители или создатели трека под названием «Баба-Яга». Именно она сейчас звучит в нашем эфире.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Кто сегодня молодец?
3: Давайте выяснять. 9:30 в стране, ровно точно, как всегда по расписанию. Вот единственное место, где мы всегда прям соблюдаем время очень-очень, чтобы, потому что все ждут и приветов, и поздравлений, присланных нам на WhatsApp и даже заранее. Итак, друзья, сегодня 14 мая, четверг. Сегодня в семье акционерного общества «Талаб» чествуют и поздравляют медбрата по физиотерапии медицинского центра «Талаб» Шабарова Генетулу Топаловича. Практически 2 дня назад, я так понимаю, Генетулла Топалович отметил свой профессиональный день, день медицинской сестры, медицинского брата, профессиональный день, и я уверена, он был ярким, наполненным, насыщенным, потому что в нашей компании очень любят, не то что любят, ценят все, что связано с медициной. Поэтому и с профессиональным прошедшим праздником, и, конечно же, с днем рождения от лица всего-всего-всего коллектива и радиостанции ОК в том числе. Будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо за выбранную профессию, за ваш труд, за то, что вы с нами. Успехов, радости, удовлетворения от своей работы, от всего того, что происходит в вашей жизни. Новых планов, целей на Новый год вашей личной жизни. Конечно же, всего самого радостного, приятного, теплого и горячего. И отличного настроения в день своего рождения. Так, во вторник, этот, который прошедший, к нам поступило сообщение с просьбой поздравить подругу с днем рождения. И вот я его, собственно говоря, и озвучиваю. Моя дорогая подруга и коллега Асель Каировна, с днем рождения тебя! Желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья, душевного спокойствия и море радостных моментов. Пусть все мечты исполняются. Рядом будут только искренние и любимые люди, а каждый день приносит улыбки, вдохновение и тепло. Спасибо тебе за дружбу, поддержку и доброту. Оставайся такой же красивой, светлой, сильной и невероятной. Это сообщение и поздравление в ваш адрес, Асельчика, от Альбины. Присоединяемся к этому искреннему, теплому, доброму поздравлению и пожеланиям. А вот что пришло сегодня к нам. Здравствуйте! Хочу передать привет своей супруге Айнуре. Желаю тебе отличного рабочего дня и побольше поводов для улыбок. Спасибо, что ты всегда рядом и во всем меня поддерживаешь. Сообщение от Берега. Хочу поздравить с днем рождения свою сестренку Индиру. Желаю тебе, чтобы жизнь была наполнена яркими красками, как этот майский день. Пусть каждый твой шаг ведет к успеху, а рядом всегда будут верные люди. С днем рождения, родная! Это сообщение и поздравление от сестры Дины. Добрый день! Поздравляю с днем рождения своего друга Жасулана. Желаю тебе крепкого здоровья, достатка в доме, и чтобы все твои мужские цели достигались без препятствий. Пусть удача всегда идет с тобой в ногу. Сообщение от Ерлана. И еще одно поздравление с днем рождения. Здравствуйте, Радио ОК. Хочу поздравить с днем рождения свою дорогую подругу Гульмиру. Желаю тебе женского счастья, море комплиментов и чтобы этот год стал для тебя по-настоящему особенным. Пусть в твоем сердце всегда живет весна. Поздравления от Салты. все сообщения. Это все сообщения, которые пришли к нам сегодня и не только. И единственное, что еще по просьбе Альбины, она попросила, чтобы для ее подруги и коллеги Асель Каировны прозвучало что-то очень хорошее, доброе, теплое. Я вот... Ну, как бы долго, конечно, думала выбирать тут, ну, когда вот как выбрать, да, из 3 миллионов там фонотеки песен про самых прекрасных и красивых. Ну, и вспомнила одну из последних таких, скажем, новиночек, которые про нас, про женщин, от лица мужчин. Это всегда приятно, потому что мы слушаем и все воспринимаем через уши. Поэтому, уважаемая Асель Каировна, для вас и для всей прекрасной половины наших слушателей звучит песня «Стань для меня». С днем рождения еще раз вас. И спасибо всем, кто присылал сообщения. Конечно же, кто не получил персонального привета, ловите его от радиостанции «Окей» лично от меня. Это все, что сегодня было в нашей программе «Кто сегодня молодец?».

бүгіннен бастаңыз. Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Бетти Би в нашей музыкальной программе. А это Topic and A7S, Your Love. Так называется композиция. Они чего-то там чувствуют. Любовь. Я надеюсь, что и вы чувствуете любовь. Тех, кто работает в волне нашей радиостанции, лично от меня. Всем горячий плавный привет, обнимашки и пожелания хорошего дня. Подходит к завершению, можно сказать, мое сказочное дежурство. Помните фразу «И жили они долго». Счастливо. Но ведь сказки не пишут, кто выносит мусор там в замке, да? Реальное счастье – это не отсутствие проблем, а то, как мы с ними справляемся. Пусть ваш день будет похож на добрую историю, где в финале обязательно побеждаете вы и добро. Вот как начала, так и закончила. Так, друзья, ну на самом деле время моего пребывания здесь в студии на данный момент подходит к своему завершению. Вы даже не представляете, куда я сейчас отправляюсь. Может быть, если у меня хватит смелости, я вам расскажу завтра интересную историю. Это уже не сказка, это жизнь, что со мной происходит периодически. Забавного и не очень. Но мы встречаемся в 15.00 в программе «Ваш доктор» с врачом медицинского центра «Аут-Алап». Речь пойдет о женских проблемах, болезнях, заболеваниях. Не будем говорить о болезнях, заболеваниях, да. С которыми нужно справляться, на которые нельзя закрывать глаза. Нужно, конечно же, чтобы все были живы, здоровы, счастливы. И качество жизни, чтобы у всех было просто великолепным, чтобы на самом деле все было похоже на сказку. Вот на такой ноте расстаемся, но ненадолго. Желаю всем отличного продолжения дня. Вот тот задор, настрой, который вы получили в самом начале, пусть он сохранится до окончания дня сегодняшнего. Берегите себя и до встречи в эфире.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей.
8: Радио ОК на частоте твоей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Киен, оденься. Тезрек, киен. Быстро оденься. Тезрек, быстро. Киен, оденься. Тезрек, киен. Тезрек, быстро. Киен, оденься. Тезрек, киен.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
8: «Окей радиосы» сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио Окей» на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей,
3: радио Са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ким – одежда. Кимыңды жена. Убери свою одежду. Ким – одежда. Жена – убери. Кимыңды жена. Ким – одежда. Жена – убери. Кимыңды жена.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКИ на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ваш доктор.
1: Добрый день, друзья. Вот как и обещали, правда, чуточку с опозданием, но мы выходим в эфир на волне радиостанции «Окей» в рамках программы «Ваш доктор». И сегодня у нас речь пойдет о женском здоровье, потому что у нас в гостях акушер-гинеколог медицинского центра «Аутолаб» Людмила Александровна Яралиева. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Рады вас видеть, рады слышать, поэтому вы впервые у нас.
2: Да.
1: Чувствуете себя свободно, легко, непринужденно. Вопросы будут простые, элементарные. И вот, знаете, поскольку времени у нас не так много, такой коротенький, почти блиц формат, он позволяет, ну, скажем, быстрее, легче, что ли, воспринимать информацию. Мы сейчас живем в такое время. Поэтому вот для начала напоминалочка такая. Давайте начнем с простого. Как часто нужно посещать гинеколога, если ничего не беспокоит?
2: Раньше мы говорили, что раз в год нужно посетить акушер-гинеколога. Но сейчас у нас в связи с участием заболеваний посещаем мы врача-гинеколога 2 раза в год.
1: Угу. Какие симптомы нельзя игнорировать ни при каких обстоятельствах?
2: Такие, как симптомы боли внизу живота. Боль – это первый признак того, что в организме что-то не так.
1: Угу.
2: Ну, наиболее часто наши пациенты эти симптомы игнорируют, думают, что «ай, пройдет», «ой, выпью таблеточку,
1: конечно,
2: и все будет,
1: конечно,
2: все будет прекрасно». На самом деле нет. А также кровянистые выделения, выделения любого характера из половых путей, если они были, ну, менее другие, да, угу, чем ранее. А потом такие симптомы, как головные боли, также нарушение цикла,
1: угу,
2: увеличение объема живота, да, то есть что-то раз он увеличился,
1: угу,
2: вздутие живота также. Вот эти симптомы, как бы, нужно обратить внимание.
1: Ну, вообще, когда какие-то, угу, изменения происходят в организме, на, угу, это нужно обращать внимание.
2: Конечно.
1: То есть не в интернет лезть, а, знаете ли что, идти к специалистам, которые, угу, подскажут и найдут источник вот этого изменения. А есть ли тихие заболевания, которые протекают без симптомов?
2: Да, такие как инфекции, ведущие полным путем, именно скрытые. Они могут месяцами не проявляться, а появиться только после симптомы. То есть, угу, нужно, они беспокоят нас, обычно женщин. А потом такие как миома матки, да, эндометриоз,
1: угу,
2: также все предраковые состояния, дисплазии шейки матки, онкологические заболевания женской половой системы, все они проявляются без симптомов.
1: Симптомно.
2: И также эндометриоз матки.
1: Понятно.
2: Ну, много других, конечно, можно перечислять, но на,
1: ну,
2: более...
1: Ну да, списочек большой,
2: да, да,
1: всех,
2: да,
1: заболеваний.
2: Да.
1: А тем более, то есть каждому возрасту соответствует, угу, еще своя какая-то вот...
2: Да, ну, по возрасту, да, это, знаете, мы можем тут часами разговаривать.
1: Вот, да, начиная с, то есть, с рождения, там,
2: да,
1: девочки, взросление, дальше к становлению и все остальное. Что важнее, УЗИ или осмотр у врача?
2: Конечно же, в первую очередь осмотр.

0: тем более грамотного, всегда выше всех исследований лабораторных инструментальных. Потому вот. Что врач в первую очередь посмотрит, поставит предположительный диагноз, и только после этого назначает дополнительные исследования. И в комплексе, да, уже ставится уже клинический диагноз. Да.
1: То есть, ну, даже вот на результатах анализа всегда пишут, что диагноза нет. Там,
0: да, то есть такового. Нужно обратиться к врачу, который интерпретирует данные результаты обследования.
1: Все. Хорошо, поехали дальше. Нормально ли, что цикл иногда сбивается? Когда это повод бить тревогу?
0: Ну, вообще нарушения цикла, конечно, бывают обычно у женщин со стрессом. Часто мы стрессуем. Если стресс как бы не такой длительный, то мы можем на это особо не обращать внимания. Так. Можем подождать, когда восстановится. Также это бывает при беременности, конечно, да? Ну, тут уже женщина должна задуматься, да, стоит ли обратиться к врачу. Также это может быть гормональные нарушения. Также это могут быть, то есть, при сопутствующих заболеваниях. То есть каких-то, которые могут давать нам нарушения.
1: Ну, опять этого. Нужно разбираться. Да. То есть, если вы поняли, что что-то не так, ну вот не надо затягивать. Вот это, мне кажется, нужно повторять. Прямо дома каждый на холодильник повесить. Знаете ли, женский организм так устроен, все же внутри.
0: Да.
1: Когда выходит что-то наружу, это уже, знаете ли, крайняя степень.
0: Да.
1: Какие ежедневные привычки сильнее всего влияют на женское здоровье? И сразу вот вы сказали уже про стресс. Насколько питание и стресс реально влияют на гормональный фон?
0: Очень сильно влияет на гормональный фон.
1: Как сказали.
0: Потому что дефицит калорий, многие женщины вот так часто обращаются ко мне после диеты или набора массы тела. То есть колоссальные изменения в организме, потому что изменяется полностью состояние организма, потому что там меняется гормональная система во всем. Если это у нас диета, да, например, с дефицитом калорий, то у нас практически менструации могут совсем пропасть. Поэтому те, кто сидят на диетах, пожалуйста, обращайтесь к специалисту-гинекологу для четких рекомендаций, да, которые можно... какой дефицит калорий нельзя превышать или уменьшать. Да? Также при избыточной массе тела, когда резко набирается масса тела, тоже у нас под кожей жировым слоем вырабатываются эстрогены.
1: Так.
0: За счет этого существует состояние такой гиперэстрогении. Поэтому тоже цикл нарушается. Либо менструации пропадают, либо они идут с кровотечением межменструальными мазнёй, да, два раза в месяц, либо там не быть по месяцу два, потом опять начаться. То есть все зависит от еще дополнительных тоже также сопутствующих заболеваний. То есть нужно смотреть.
1: Надо смотреть. Все надо смотреть.
0: Да.
1: Нужно ли самостоятельно принимать витамины для женского здоровья?
0: Самостоятельно нет, к сожалению.
1: Вот. А то ведь, знаете ли, мы посоветуем.
0: Нет. Почему сейчас многие пьют всякие витамины, БАДы из различных сетей, там рекомендуют и так далее. Но без проверки состояния микро-макроэлементов именно в крови, то есть нет нужности пить, и это впустую, да, как говорится.
1: Ну да, деньги на ветер.
0: Да, нужно обратиться соответствующий к врачу, который, то есть в зависимости, а для чего хотите. Если это, ну, конечно, банальный витамин D, который у дефицит, да, и вне сезона солнца мы должны пропивать.
1: Должны.
0: Профилактическую дозу, так же, как и йод, например, да, то другие микроэлементы нужно сдавать именно анализы.
1: Анализы.
0: Да, да.
1: Чтобы понимать.
0: Чтобы понимать, дефицит все-таки или все-таки норма.
1: А то мы же знаем, он магний и все остальное, да.
0: Да.
1: Вот в связи с этим давайте тоже такой красный нить, не то что нить, вот, как бывает, выделяют в тексте. Можно ли ориентироваться на советы из интернета или ТикТока по лечению?
0: Нет, конечно же. Многие женщины приходят ко мне, говорят, вот я в чат GPT забила.
1: Вот.
0: Мне,
1: сам себе
0: мне,
1: доктор.
0: Да, да. Мне вот предполагает такой-то диагноз. Вы, доктор, можете мне его подтвердить либо снять?
1: Вы должны были сказать, понимаю, клянусь, подтверждаю.
0: Да, и тут мы начинаем выяснять. Естественно, чат GPT или другие интернет-ресурсы, конечно, это общеобразовательная база. Та база, которую мы не проверяем. То есть туда закидывается вся информация, которую невозможно всю проконтролировать, особенно медицинского характера. Также хочу немного отлучиться по поводу прививок. Да? Сейчас в интернете очень большой поток того, что в прививке это вредно, это нельзя делать, и многие у нас сейчас отказываются от прививок, да. В связи с этим у нас появились большие эпидемии даже, по этим всем,
1: кровь, краснуха,
0: потому что нету коллективного иммунитета. Ранее, когда не было

0: такого, по желанию спрашивали, можно ли, нельзя делать эти прививки, то сейчас у нас это просто эпидемия.
1: Да,
0: да. Да. Потому что это большая проблема, я прям говорю об этом в открытую, угу. Потому что наши детки даже погибают из-за этого, потому что у них нету иммунитета, у них нету защиты от этих банальных наших инфекций.
2: Да, и болезни, угу. которые давным-давно побеждены, они да. тут вдруг начинают появляться.
0: Появляться, да. Прям вот... Вообще, угу. вот честно.
2: Несколько слов именно о программе «Буду мамой», угу. Которая у нас уже очень давно ведется, и я знаю, что она пользуется популярностью. Как к вам мамочки приходят? Удивляются, радуются? Довольны ли они вот этим?
0: Очень много положительных отзывов по отношению именно к моему ведению беременности.
2: Так.
0: Я работаю уже очень давно, у меня стаж более 14 лет, я обладаю... высшей категории врач. Я работала заведующей отделением в родильном отделении. Правда, не в этой области. Я работала в Кузнецкой области. Работала также заведующей отделением акушерско-гинекологического отделения поликлиники, где всю структуру именно курировала я. То есть за все несла ответственность, за все показатели материнской смертности, показатели перинатальной смертности, также преждевременные роды, преэклампсии, все осложнения беременности.
2: То есть все через ваши руки прошло?
0: Да, все это через мое прошло. Благодаря моему опыту, моему чуткому, как говорится, подходу каждой пациентке, потому что я очень люблю беременных женщин. Это прям, честно.
2: Но это волшебное время, волшебное. Поддержка требуется. И правильный подход, и, как сказать, профессиональный.
0: Да.
2: Потому что такая перестройка идет организма.
0: Организма, да. И в связи с этим, да, вот это мое отношение, я всегда задавалась многими вопросами, а почему так, а почему вот так? И благодаря этому опыту я, как говорится, заимела багаж опыта ведения беременности групп высокого риска, также с невынашиванием, подготовка к беременности, да, снижение риска обострения хронических заболеваний при беременности, да, также снижение риска при эклампсии, отслойки, кровотечения при беременности, также снижение, основное, это перинатальная смертность, антенатальной гибели, замерши, выкидыши, да, и риск преждевременных родов. У меня женщины рожают и донашивают в доношенном сроке. У тех, у кого даже в анамнезе были преждевременные роды, выкидыши, замерши, у меня рожают в доношенном сроке. Это я не хвастаюсь.
2: Пусть так и будет.
0: Пусть так и будет, да. Рожают детки здоровых детей, самое главное, да, и... те, у которых были сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, беременность после ЭКО.
2: То есть, ой, это тоже сложная штука.
0: Тоже сложно, да. И у них обычно более часто отдаются какие-то осложнения. Вот, тоже донашили благополучно. Конечно, с определенными там осложнениями мини, да, которые... Но... Все было благополучно.
2: Совместная работа настоящего профессионала, специалиста, доктора и желание родить здорового ребенка и при этом сохранить собственное здоровье, конечно, делают большое дело.
0: Да,
2: это
0: потому
2: здорово.
0: Что пациенты, да, молодцы, выполняют все рекомендации, и это отдача хорошая.
2: Ну что ж, хочется напомнить, что у нас сегодня в гостях акушер-гинеколог медицинского центра АОТАЛАП Людмила Александровна Иралиева, которая является еще и врачом, который ведет программу «Буду мамой». Поэтому, милые дамы, если вы собираетесь родить в ближайшее время или вы уже готовы стать мамой, я думаю, что, во-первых, стоит и сначала проконсультироваться, отнестись к этому серьезно. И вот вам, пожалуйста, имя специалиста, который всегда рад вас встретить в медицинском центре АО «ТАЛАП». У меня есть коротенький блиц. Отвечаем только «да» или «нет», чтобы вас особо не мучить. Нужно ли ходить к гинекологу раз в год?
0: Да.
2: Самолечение опасно?
0: Конечно.
2: Стресс влияет на цикл?
0: Да.
2: Гормоны – это всегда вредно?
0: Нет.
2: Можно ли перетерпеть боль?
0: Нет.
2: И не нужно?
0: И не нужно.
2: Ну и тогда главный совет женщинам, который вы бы хотели, чтобы услышала каждая.
0: Я бы хотела немножечко поговорить о мифах. Можно?
2: Потому
0: конечно. Что сейчас у нас в Уральске очень большая проблема.
2: Это... Не только у нас.
0: Ну да, вообще по всему Казахстану, да, можно так сказать.
2: По миру.
0: Мифы про гормоны. Прям вот вы сейчас спросили.
2: Да.
0: Миф, гормоны, что это вредно, это не так. Это было ближайшие, наверное, десятилетия, двадцатилетия, когда говорили, что гормон – это зло. На сегодняшний день по гормонам очень тщательный подход в плане лечения, контрацепции, да, начиная по всем возрастным категориям. В первую очередь хочу сказать, что это... говорят, это потеря, вернее, набор массы тела, да, что да, это да. рак, да, и что это зло. По поводу потери, набора массы тела, да, это не всегда так, потому что гормоны содержат низкодозированные количество гормона, и наоборот, некоторые женщины худеют на гормон.
2: Есть такое, да.
0: Все зависит, конечно, от индивидуальных особенностей организма, там немножко нужно подбирать терапию, но это не вредно, и это не всегда влияет на массу тела. Потом, по поводу, что это вызывает рак. Рак вызывает, да, молочной железы, если у вас в анамнезе был рак молочной железы. Угу. Если
2: у вас... То есть оно может спровоцировать.
0: Да, да, вот это, да. Единственное противопоказание, которое к назначению гормональной терапии, это рак молочной железы в анамнезе, то есть у женщины, да, угу. или у ее родственников. Все, остальные показания это не считается, они считаются условно угу. противопоказаниями, то есть в зависимости от симптоматики, клиники, то есть угу. подбора, да. Угу. Вот, и что хотела сказать. Но коки сейчас на сегодняшний день является профилактика рака яичника, рака кишечника. Это доказано клиническими экспериментами, угу. исследованиями, да. Это не голословно. Поэтому это не зло. И по поводу того, что они как бы зло. Еще хотелось бы сказать, отдельная категория – это менопауза, да? Угу. Где женщины у нас тоже, наши женщины боятся гормонов. Страшно.
2: Очень боятся.
0: Страшно.
2: Во-первых, до конца, вот угу. с кого бы ни спрашивала, с кем бы ни говорила, вроде вот да, подошло, и все равно, когда вот этот период, все говорят по-разному. У меня там год, у меня два, у меня три, у меня такие симптомы, у меня... И все равно получается угу. неясно до конца.
0: Но хочу сказать, что по симптомам, если климакс у нас... Климакс – это физиологическое состояние, климактерический синдром, да? Вернее, климактерий – это угу. физиологическое состояние. Но так. климактерический синдром – это симптомы, да? Когда у нас беспокоят приливы, они беспокоят сухость, жар, потливость, угу. нарушение смены настроения, потом половая жизнь не такая уже, да? Болят суставы, болит сердце, повышается давление, сахар увеличивается угу. в крови. Все это связано с симптомами климакса, потому что снижаются наши гормоны в крови, а они участвуют в регуляции всего организма. Mm-hmm. Поэтому вот в этих моментах, да, нужно идти к кардиологу, терапевту сразу. Напрямик идут эндокринологу, терапевту, кардиологу, угу. но никто не идет к гинекологу.
2: Ну, мне кажется, эндокринолог в первую очередь, посмотрев на возраст, отправит к гинекологу.
0: Не все. Не вообще, все? Вот ага. на практике скажу, что это большая проблема, угу. честно. Поэтому я хочу об этом остановиться, чтобы все специалисты направляли именно к гинекологу, потому что гинеколог решает вопрос о менопаузальной гормональной терапии. И тогда, если у женщины есть наследственность по сахарному диабету, в этот угу. период у нее может возникнуть сахарный диабет. Если не дать менопаузальную гормональную заместительную терапию, то у женщины это останется диагноз на всю жизнь. То mm-hmm. есть, так же, как и заболевание сердца, артериальная гипертензия, остеопороз возникает, да, у нас, приливы и так далее, кровотечение, нарушение mm-hmm. цикла, все это лечится, естественно, гормональной терапией.
2: Ну и надо сказать, что гормон сейчас другого качества и уровня.
0: Да, да, да. То же самое.
2: Фармакология не стоит на месте.
0: Да. Поэтому у нас в октябре в прошлом году был менопаузальный международный конгресс, где пересмотрели, да, все данные, я на нем участвовала, к сожалению, конечно, онлайн, но все-таки угу. я ну, просмотрела. Угу. Там собирались все профессора с Италии, Франции, Турции, России, Белоруссии, Казахстан, и обсуждались моменты именно менопаузальной гормональной терапии. Доказано, что все эти заболевания профилактируются менопаузальной гормональной терапией. Раз. И только в нескольких случаях, там минимальный процент, 60-80% то есть эффективности, и только 10-20% то, что есть риски, конечно, онкологических заболеваний.
2: Ну, риски всегда есть.
0: То есть, да. То есть, есть такие риски.
2: Любой процент.
0: Да. Поэтому врач индивидуально должен да. подходить к каждой
2: пациенту. Тем паче нужно приходить и проверять. И чтобы врач знал о том, угу. как у вас протекает вообще в организме перестройка и все остальное.
0: Да, поэтому вот такие моменты.
2: Прекрасные моменты. Живем и радуемся. Что пожелаем?
0: Пожелаем только крепкого здоровья. Остальное все будет. И почаще, пожалуйста, посещайте врача, гинеколога, ну и других специалистов.
2: Сегодня у нас в гостях был ваш доктор, акушер-гинеколог медицинского центра «Аутолаб» Людмила Александровна Иралиева. Благодарных вам пациентов,
0: спасибо
2: хороших,
0: большое.
2: Счастливых мамочек. И ждем в гости, потому что мы вот только начали наш проект, и надеемся, что вы будете приходить к нам повторно, потому что тем для разговоров, которые можно до одной посвятить, очень много. Поэтому угу. вам удачи, ждем к нам в гости, не
0: спасибо
2: прощаемся.
0: Большое.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания.
1: ваш доктор. Жарнама.
3: Реклама.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
5: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
1: Ваш доктор.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: Окей.
8: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
7: Окей.
8: Окей, радио «Се». Сенем жрегнем, жи и легенде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: нажала на паузу. Радио «Окей».
1: Окей, окей.
2: Уралда сағат 16.
3: В Уральске 16 часов.

0: Учим казахский язык легко.
1: Киен, оденься. Тезрек киен. Быстро оденься. Тезрек быстро. Киен, оденься. Тезрек киен. Тезрек быстро. Киен, оденься. Тезрек киен.
0: Учим казахский язык легко.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: На коже одного человека живет больше микроскопических организмов, чем всех людей на планете Земля.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место

женщиной. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Радио ОКИ на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальный

0: Своими руками.
1: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
0: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей,
5: радио сэ, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: между прочим.
1: Тараканы могут сплющивать тело до толщины листа бумаги, чтобы пролезть в узкие трещины. Они могут находиться в замерзшем состоянии неделями и, оттаив, вернуться к жизни без всяких последствий. Экспериментально подтверждено, что тараканы могут жить без головы несколько недель.
0: Между прочим.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: быстрый поиск и удобная доставка. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: На волне твоего города. Радио.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
3: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.